0: Со зрицино сам футрал и хан туклик уживал. Чепров с посранми хатами се Карло их не бал. Мани извлеку с неха он теран, пе проновен пржуан. Ко могу Карло шпаца пан, е ит у интернацион. Ка со спустили ха домов, си же мисле, уку файн, же пунь гестапо е пршов.
1: Du Schwein, wo ist dein Wein?
0: Ma, vjestake u sekara praus, poštuva mjesto oblast. Če reče dej, da si vam dol paršut, pancetu mast. Ma, vjestake imam i namožan.